Милей, ну смухчи, ну кочок, чавельоло, лалуло. Насила папокан, сусли, пирами, но чокай, луку, настенал, ми вельоло, лалуло.